0: Ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании и колледж. А лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Новчи республики Абёрш бу Единая Россия партии хэнал халхэ электронный кашты сарын беш бол кечмыш. Сержам ашса билгалвер бу партис гюран хирдолчу кашты сарын пач халк думе халк доттыр ол кандидат. Идерге дейсредеш кетчуд аяна сёл жала шекюрте регион правительства председателя заместитель он политики архарч зайни зорбна хами министр Дудаев Амад Волш. Так дают карарчара багархой дезарду республики кюгалхо пач халк думе республики парламент и муниципальный гоншка депутат Шхарж. Сентябрь батахер был Шхаржмашка кандидат Шбилгалба, бахархой тарою цифровой кепя. Нудаев Амадшек Амеля Хайтин Харжмашдерг Доузи Тушхилар регион Хаами Гирсшкола. Кандидат Шнюкабу Леринч операции ветераныш он жигархой, тайп-тайп нарчугоуза Ливекалш, цейр дезерду Единой России партии хол программ Кочья. Хичундек шош дитин гражданыш жигарда лучшилар компании Дая Сара хол программе тох чудела эзернашка дадулорш. Белгалда диз нохчи республике айдала лерин тергу ешхилар харжмашна кечам баригул долч. Сюл жалар чухамбеевц рахчу республике сих чугын клинической больнице атаронш алсамяхна юх мочхал хирургии иш сайлин ортопеди отделение. Мероприятие да лучшала регион мокшал алчар министр Алханов Адам из хэжна карлияхнчу отделение щур чхоли. Больнице юх мочхал хирургии отделение ца беньят судэг регионе из шор ярихул сацамте еснер судэг цамгаршеш духхаларн. Ишт больнице ецна юш бол медицине гэрс. Ортопедия отделения Леринют Аметиган Цюнтарон Шхерю Лаккар технологичный годер Волвалар Цхалон Шелчу Цудек Травм Шелчарна года. Алшоняду отделение Шарах Ворбай Герк операция Цуюхаду протез Шехкар. Больница Сайел Кечешу Керл кардиологии отделений. Мокшал Алшер Министр Лаккар Махадин Аметиги Адинч Белхи. Белгалдин из Нистелхелар Халгарч Президент России Турпалхоч Кадыров Аматажицарахчу региональный уралли фонда. Цхабайт эцхайт майднат ая леринду нохчи республике агродиктант. Агропромышленный комплекс хдолха аш, очники пядоу старою, школышка, колледжишка, агропромышленный комплекса предприятишка. Онлайн кепя агродиктант портал да. Шолга Йолуч России диктант воушх тюрню Единая Россия партии федеральный проект Ацдуш. Даурил Шумайбет Эйл Халхчир Тэ и Толде Йогалуч Шолчу Хэна. Цюн Алшою аграрниха Аршлах Дахар. Регионе диктант Язер Кюрт Майтхэрю Нохчи аграрно-технический колледж. Дэхшхой Дезардут Эй и Тхаттерна Жюпшдал. Ишхаклу Шхирду Латли Лорах, Дахни Ли Лорах, Карачхэн агротехнологиях, селекциях, логистиках, кидукчу агонях. Сюлжгала гала турполхо. Цел документальный фильм Кели Йилнер миллиончиков царахчу почалк мертятан технический университете. Цо призовой метки акнер дашо баут эйолчу халк шнюхарчу кинофестиваля. Фильм якнер пришо халк цуюган лари на регионе арха шеметтик далат. Цуюк дюч дут эмхэна гал ериге юхэн хилар иза югмету турах. Цуюга да лоч хилбу бёюш бол юграли культури дэгшхой. Сухэни тиш бол. Фильме хаусин чулта проект автор санкета студентыш. Цар дейтин шаш бенчу болх. Ишта дозитин шайзеделарг. Ягенч газах де кыште долчу көрчу шахарерчу Грозненский муниципальный коштарчу абонентшка хошылға хылы Газпром газораспределение Грозной компании Белхлой шай цяна прокуратуре векалш болш. Царлеринч тергоне эснер халха газ заинт ирдах един хылчу абонентшы законыц дотч тэтисыш дэрцтэк. Заинт ирдах ед балема сит тасха мышкач бо абонентшынте де кыр садалар ехул. Иштхорына арбилчар Экачто газа приборшна терго ярехул бартш хилдезер. Береге койк газ хирмазалла ларьяри. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Юэл Шмахкой Марш Айл.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Именем закона объявляю вас банкротом.
4: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ВМФЦ.
5: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-02188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.
8: 8:17 на часах. Эфир на радио Грозный продолжается. И вас всех, дорогие слушатели, я в этом часе приветствую. Меня зовут Милана Гиреева. В вашей компании сегодня пробуду до 12 ровно. И, как обычно, хочется открыть это утро с календаря событий, чтобы рассказать о праздниках, которые у нас сегодня отмечаются. Итак, сегодня очень хороший праздник. Мне кажется, многие его будут отмечать. Любители чая. Вот, называется это День международный день чая, поэтому с этим днем всех вас поздравляю. Также Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития и День военного переводчика в России. Вот такие вот замечательные праздники. Говоря о знаменательных событиях, самое такое лучшее знаменательное событие, которое только могло случиться, это, конечно же, наши именинники, которые отмечают свой день рождения. Всех именинников тоже поздравляю, желаю крепкого здоровья. Ну и в качестве музыкального подарка открываю мой сегодняшний эфир. Для вас всех исполнит свою композицию Майрбек Хайдаров.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет-новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Робот-мойщик окон с подвижными скребками. Компания Hobot готовит к выпуску нового робота для мойки окон SP10. Ключевая особенность новинки – система, объединяющая сразу три этапа – распыление, мойку и соскребание. Робот распыляет жидкость по ходу движения с обеих сторон. Двойная струя достигает стекла даже в ветреную погоду. Чистит поверхность салфеткой из микрофибры, а оставшиеся грязевые следы и подтеки удаляет с помощью двух подвижных скребков. Предусмотрено 8 различных режимов уборки. По заявлению производителя, эффективность очистки заметна после первого прохода. Жидкости хватает надолго благодаря увеличенному баку на 120 мл. Hobot SP10 оснащен дополнительными шторками возле гусениц, которые убирают воду прямо по ходу движения. Это решает типичную проблему подобных устройств – пробуксовку на мокром стекле. За счет силы всасывания в 6000 паскалей достигается крепкое сцепление с поверхностью и стабильное движение устройства. Несмотря на высокую мощность, уровень шума низкий – всего 58 дБ. А благодаря тонкому корпусу в 7,5 см, аппарат способен проезжать под решетками или рольставнями. Устройство рассчитано не только на окна. Заявлена работа с плиткой, фасадами и панорамным остеклением, включая безрамные конструкции. За безопасность отвечают вакуумные датчики, которые обнаруживают даже незначительную утечку воздуха, что защищает устройство от падения. А небольшие угловые колеса по краям помогают устройству безопасно разворачиваться и мыть стекла максимально близко к штапику. Встроенный аккумулятор удерживает робота на стекле до 20 минут при отключении электричества. Управление доступно через мобильное приложение или комплектный пульт. А сам робот умеет озвучивать статус работы и даже позволяет заменить голосовые уведомления на кастомные. Робот поставляется вместе с кейсом для удобной транспортировки и хранения. Продажа модель появится в скором времени. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет-новости.
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
4: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
5: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
6: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
7: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
8: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю

0: осеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании Музаев. Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Грозный. Партнер рубрики «Торговая компания Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Щеки бурундука растягиваются в 3 раза больше его головы, когда наполнены едой. Арахис орехом не является, это бобовые. Гиппопотамы используют солнцезащитный крем. Их кожа продуцирует густое вещество, похожее на пот красного цвета, которое отлично оберегает от обгорания. Слово «оранжерея» пришло к нам из французского языка. Оно произошло от французского слова «orange», что значит «апельсин». Первые оранжереи строили во Франции для выращивания именно апельсинов. На этом я с вами обращаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики «Торговая компания Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза – ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
5: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
6: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатно.

0: бесплатная консультация. Звоните 8 800 695 95.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
0: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В линейке новой российской марки Esteo не будет компактных кроссоверов. Концерн AGR планирует выпускать только крупные модели. Напомним, Esteo делают на базе кроссоверов Exit, а значит, аналога популярной модели LX в линейке, видимо, не будет. Первой новинкой стала среднеразмерная модель, родственная Exit TXL. Новый большой гибридный кроссовер VW9X поступит в продажу до конца года. Ориентировочный срок – четвертый квартал. Новинка чуть крупнее LL9. У нее более мощная силовая установка на 748 лошадиных сил и более современная гибридная архитектура.

0: всего прогноз погоды.
1: А на часах уже 9:04, самое время поговорить о погоде на сегодня. На календаре у нас 21 мая, прямо сейчас за окном плюс 19 градусов, ясное небо рисует нам. Днем температура воздуха прогреется до плюса 24 градусов, и если верить прогнозу, то в дневное время у нас ожидается местами дождь по Чеченской Республике. К вечеру температура упадет до отметки плюс 19, и ночью составит плюс 15 градусов, будет пасмурно. Влажность воздуха прямо сейчас 77%, ветер у нас западный, ощущается как плюс 20 градусов. И закат сегодня мы с вами ожидаем в 19 часов и 19 минут ровно. Также напоминаю, что в Чеченской Республике и Республике Дагестан продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения, и просьба пока

0: воздержаться от поездок в горы. Ну и то, что всю ближайшую неделю в нашей республике прогнозируются дожди, поэтому призываем водителей быть бдительными и аккуратными за рулем, соблюдать все правила дорожного движения. Всем тем, кто в дороге, передаю доксалам маршал и желаю хорошей дороги.
1: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощностей от 16 до 60 кВт.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
5: Ничего не бойся. У тебя все получится. Ты справишься. А если понадобится помощь, мы рядом.
6: Агентство правовой поддержки «Юрискон». Арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
7: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? «Чайна Шоп» – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. «Чайна Шоп» – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
8: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Это была Тамара Адамова с композицией «Жимала». На часах у нас 9:24. Эфир на радио «Грозный» продолжается. И стартовала рубрика. Как обычно, в рамках этой рубрики буду разыгрывать две очень вкусные пиццы от нашего неизменного и постоянного партнера. Это, конечно же, пиццерия Рафаэла Эспозита. Ребята находятся по следующим адресам. Первый — это проспект Путина, 10. И второй адрес — торговый центр «Грозный Молл» на первом этаже. Располагается большой, семейный, уютный, светлый такой ресторан. Поэтому обязательно отправляйтесь, если недалеко работаете, и у вас будет обеденный перерыв. Ну, а в случае, если вы не хотите никуда отправляться и хотите заказать доставку, номер 8-928-300-3385. Есть еще такой, знаете, самый выгодный вариант — это не заказывать, не отправляться в Рафаэла, а выиграть от радиостанции «Грозный». Для того, чтобы выиграть, на самом деле, у нас очень такие легкие правила, легкий вопрос на сегодня. Нужно ответить правильно на

вопрос и верный вариант отправить на номер 5533 с кодовым словом «Привет». А вопрос у нас звучит так. Назовите самую маленькую птичку. Вот, как она называется, та самая маленькая птица. А 5533, кодовое слово «Привет». Давайте продублирую. Самая маленькая птичка. Отправляйте на номер 5533 с кодовым словом «Привет». И всем желаю удачи.

Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица

0: улица Тельмана, 6.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8 938 895 0995. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Грозный.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
1: Идея на миллион.
2: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Такое условие перед производителями ставит правительство России, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Наше условие было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с АвтоВАЗом, сказал он в интервью. Мантуров уточнил, что коллеги из КНР при этом готовы предлагать российским покупателям модели электромобилей и гибридов, то есть машины в сегментах, имеющих спрос, но не пересекающихся напрямую с модельным рядом АвтоВАЗа. Ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями, отметил первый вице-премьер.
1: Стоит дом построить.
2: Около 1000 отелей будут работать в высокий курортный сезон в Крыму, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий. Высокий курортный сезон в Республике Крым уже стартовал. В этом году наших гостей будут встречать 1112 средств размещения. Это 973 отеля, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь, сказал он. Отличием этого года стало то, что туристов примут уже прошедшие регистрацию в федеральном реестре более 1400 гостевых домов. Их число к лету может вырасти до 1500, сказал министр.
1: Деньги дороги, как память.
2: Россияне обычно носят в кошельке в среднем 4300 рублей наличными, при этом женщины держат при себе на 2000 рублей меньше, чем мужчины, выяснили для РИА Новости аналитики Суперджоп. Мужчины носят с собой в среднем 5100 рублей, женщины 3100, говорится в исследовании, которое было проведено с 4 по 7 мая этого года среди экономически активных россиян старше 18 лет. На вопросы ответило 11 тысяч граждан из всех округов страны. Согласно полученным данным, средняя сумма наличных, которые носит с собой россиянин, составила 4300 рублей. Это на 23% больше, чем в октябре 2025 года, когда компания проводила аналогичное исследование. Доля же тех, кто пользуется только безналичными средствами, по последним данным, составила 27%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра восточной и европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Это был Зелимхан Дудаев и Тамара Дадашева с дуэтом «Кехат». На часах у нас 9:53. Пора подводить итоги нашей рубрики. Тем, кто только что подключился к нашей волне, напоминаю, что в 9:20 мы открыли розыгрыш очень вкусной пиццы от нашего постоянного партнера, пиццерии Рафаэла Эспозита. Ну и напомню адреса. Первый адрес — проспект Путина, 10. Второй адрес — торговый центр «Грозный молл» на первом этаже. Телефон службы доставки 8-928-300-3385. Ну а для того, чтобы выиграть пиццу от Радио Грозный, нужно было просто правильно ответить на вопрос, который звучал так. А как называется самая маленькая птичка? Верные варианты ответов поступили на наш сервисный номер 5533 с кодовым словом «Привет», но самым шустрым сегодня становится абонент, чей номер оканчивается на 7999. «Калибри», пишет он. Да, это правильный вариант ответа. Абонент, мы вас поздравляем. Пиццы ваши, и в любое время вы можете позвонить по номеру 8-928-300-3385, объявить себя победителем и забрать в любое удобное для вас время. Еще раз поздравляем вас. И сегодня вы получаете не только вкусные пиццы от Рафаэла Эспозита, также красивую композицию в качестве музыкального подарка. Ну и также все те, кто сегодня принимал участие в нашей рубрике, тоже получают эту песню в качестве музыкального подарка.

Анонс. Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Радио «Грозный».
1: Ненанму обидлась волчана пандаран аздухо, хайца ирьячана гихбеза махбухо, ненанму цаха арашен керч царарду, керчан да цахла метта завахарду, хай ненанму атха ах, дозала доас, дэггеда и бьеза чунах махедлу лах, мелдука вахара, ненанму атханбаца байлах уйхалах.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Havail F7 поступил в продажу. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 3 миллионов рублей. Он получил модернизированные двигатели на 150 и 200 лошадиных сил и стал динамичнее. Косметически обновился салон и набор функций. Другой руль, более мощная беспроводная зарядка и электрорегулировки передних сидений. АвтоВАЗ начал отгружать дилерам автомобилей новой линейки СКМ. Напомним, это легкие коммерческие фургоны и пассажирские минивены чуть крупнее Ларгуса. Собирают их в России на базе китайских аналогов. Цена до 3 миллионов рублей. Машины рассчитаны на малый бизнес, службы доставки, такси и корпоративные автопарки. В этом году «Москвич» обновит модельный ряд. Кроссовер «Москвич 3» получит новый тканевый салон и другой задний бампер. Также завод перейдет на некоторые российские компоненты, в том числе на шины Icon Tires. Крупный кроссовер «Москвич 8» получит набор функций для дистанционного управления автомобилем. Полный список изменений опубликуют позднее. У Toyota и Subaru в России есть немало поклонников, но у них есть кое-что общее. Как-то раз две компании объединились, чтобы совместно разработать яркое и драйвовое спортивное купе. Так появилась Toyota GR86, она же известна как Subaru BRZ. Машина радует относительной доступностью и острым азартным характером. Подробнее о ней в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Новости. Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете радио «Грозный». В эфире главный.

главное к этому часу. В Чеченской Республике продолжается подготовка к электронному предварительному голосованию партии «Единая Россия», которая определит кандидатов для участия в сентябрьских выборах. Голосование пройдет с 25 по 31 мая полностью в цифровом формате с использованием технологии блокчейн, обеспечивающей защиту результатов и сохранность персональных данных.

Политики, внешним связям, печати и информации Ахмета Дудаева. По его словам, в регионе организовано взаимодействие всех профильных структур для проведения прозрачного и легитимного голосования. Особенное внимание уделяется технической готовности системы, общественному контролю и информированию граждан. Ахмет Дудаев также подчеркнул, что главная задача – обеспечить жителям максимально удобные и безопасные условия для участия в предварительном голосовании и предоставить каждому возможность повлиять на формирование списка кандидатов партии. В Шалинском районе Чеченской Республики завершился межрегиональный фестиваль народного творчества «Сила в единстве». Мероприятие посвятили Году единства народов России и 75-летию первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Фестиваль прошел в этнографическом музее «Широкотор» в селе Герменчук и объединил творческие коллективы и мастеров из разных регионов страны. Для гостей организовали выставки ремесел, национальные подворья, мастер-классы и гастрономические конкурс традиционных блюд. Завершился праздник костюмированным шествием и гала-концертом в городе Шали. В Чеченской Республике завершилось первенство по шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 и 15 лет. Турнир проходил с 15 по 19 мая в Национальной библиотеке Республики. В соревнованиях приняли участие 50 юных шахматистов из разных муниципалитетов региона. Победителями стали Абубакар Шаипов и Саи Шахабова. В категории до 11 лет Абдулмалик Эжиев и Амина Ханавова до 13 лет, Сулейман Зульфикаров и Рабия Шаипова до 15 лет. Организаторы отметили, что такие соревнования помогают развитию детского юношеского спорта и формируют у молодежи стратегическое мышление и дисциплину. На этом пока все. Это были все новости к данному часу. У микрофона была Селима Хасбулатова.

Али Димаев с композицией «Нох Чичуй» открыл час приветов на радио «Грозный». Продлится он у нас до 12 ровно. И напоминаю вам о наших правилах. До конца этого часа вы можете порадовать своих родных и близких, передав им привет. Не обязательно привязывайте к какому-то определенному поводу. Можно это сделать просто так. Для этого вам необходимо открыть телеграм-канал, найти страничку радиостанции «Грозный», радио нижнее подчеркивание «Грозный». Там для вас будет выгружен специальный такой черный видеоролик с надписью «Час приветов», под которым уже, кстати, можно оставлять первые тексты сообщения. Для тех, у кого не работают социальные сети, ну или вот нет социальных сетей, доступен также наш неизменный номер. Это 5533, кодовое слово «Привет». Обязательно пишите и не ждите конца часа приветов. У нас есть первое сообщение. Хочу передать привет Ахмеду, Ширвани, Аслану и Зелему. Лучший отдел качества. И, кстати, попросили композицию от Али Димаева. Вот ранее она прозвучала. Не пандера нас, конечно. Это «Нох Чичуй». Пускай она будет посвящена вот ребятам вышеперечисленным. Вам хорошего рабочего дня. Отлично настроения. Ну и продолжает час приветов тоже одна очень такая красивая композиция Тамары Адамовой «Без Монте».

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: Именем закона объявляю вас банкротом.
4: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
6: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8 928 30 3020. 8 928 30 20. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресу. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
7: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
8: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
7: «Татаев» всегда ближе к вам.
9: Телефон рекламной службы 29-64-66.
10: Ну что ж, час приветов у нас продолжается. И еще очередные текстовые сообщения поступили побольше. Композиции и Маки, и Тамары так рады слышать на радио Грозный. Всеми любимые песни написали, не подписались. Обязательно вы их услышите. Одна из них уже звучит. А дяди Кэлмас, хочу передать привет всем поклонникам радио Грозный. Так, и пожелать хорошего дня. Эта девушка под ником Лариса подписалась. Вам тоже хорошего дня.

Голос, который можно слушать вечно, это, конечно же, Айна Исаева с композицией «Ахвэх Тусё» на радио Грозный. Напоминаю, час приветов у нас продолжается, и есть еще несколько новых текстовых

сообщение. Просят передать привет Элине и Марьям, которые сейчас в маршрутке едут в город Грозный, а в какой маршрутке не уточнили. Поэтому всем водителям всех маршрутов огромный салам машал, счастливого пути, хорошей дороги и спасибо всем за то, что слушаете радио Грозный. Нам очень-очень приятно. В особенности отдельный салам машал водителям 31-го маршрута и 29-го тоже. Вот шоу дал, не забыл, дал, мукшмаш, такая чудовил, что и вашим пассажирам тоже хорошего дня, отличного настроения. Так, Милан, пусть день твой будет очень добрым, а жизнь счастливой, конечно. И спасибо за ту радостную атмосферу, что создаете каждый день, за каждое сказанное теплое слово. Вот такие вот приятности от нашей Мадины. Мадин, вам спасибо за такие теплые слова. Шуда, царит, хаищи, ацеры. И не забывайте о том, что мы работаем исключительно для вас. Не было бы вас, не было бы часа приветов. Хорошего дня тебе. И еще раз спасибо. Так, на сервисе тоже есть поздравления. Поздравляю Диану. Сегодня ей исполнилось 24 года. Поздравляют ее все родные и близкие. Далды, калюэлхо, солнышко, пишут они. Далду, куяхуэлхо, амин, эзиндел. Мы ее тоже поздравляем. И всех тех, кто сегодня отмечает свой день рождения.

0: других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
1: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным...

очень люблю эту композицию в исполнении Ильяса Ибиева. «Цэюшу» называлась она. И как раз-таки сегодня закрывает наш час приветов. На часах уже 11:52. Сейчас быстренько зачитаю ваши последние текстовые сообщения, которые вы успели отправить. И далее уже передам свои приветы. Так, просят передать привет Мадине, Элине и Марьям. Это сообщение отправила нам Танзила. Пишет, что девочки сейчас лепят манты. Ну что ж, вам легкой работы и заранее приятного аппетита. Будет очень вкусно. Так, далее просят передать привет Исламу и Мяхди, которые в дороге. Тоже пишут, что слушают радио Грозный. Им желают хорошего настроения. Под этим сообщением у нас не подписались. Ну и Индиру поздравляют, которой сегодня исполнилось 24 года. Поздравляют ее все родные и близкие. Муртазалиевы. Дал Дейкалюэл, дал Дукуяхил, амин, лизиндил, мы ее

0: Новости.
1: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете радио «Грозный». В эфире «Главное к этому часу». В Чеченской Республике продолжается подготовка к электронному предварительному голосованию партии «Единая Россия», которая определит кандидатов для участия в сентябрьских выборах. Голосование пройдет с 25 по 31 мая полностью в цифровом формате с использованием технологии блокчейн, обеспечивающей защиту результатов и сохранность персональных данных избирателей. Принять участие смогут все совершеннолетние жители республики, имеющие подтвержденную запись на портале госуслуги. Регистрация участников продлится до 29 мая включительно. Подготовку к процедуре обсудили на совещании под руководством заместителя председателя

представителя правительства Чеченской Республики, министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмета Дудаева. По его словам, в регионе организовано взаимодействие всех профильных структур для

0: чек-лист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8 938 908 59 67.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

дар мерз маршал дар дала теркистер ал султана верга дала это был шумасо дикчумент эха дедик дол шус ми во мадорил шун ирсехул шулил не ашларам цахеда ишта шун тогда эйтл ордусун вэй маршали сахдах урду дик давал сун дел сихло язьева игвэй телеграм агунт иди ха дол шэй смс ха машбит ишта вал вешвэй сервис на люя марьюй дагах лати при ди кодовый дош сол язош шэй смс ха маш сабах кит ищу шу кадавай ладу Дуардура Саев Хусейни Сахоми Нигдзайол Илли.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку.
5: 203-02188, Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: приветов на радио Грозный.
1: Добрый день, радио Грозный. Хочу поздравить с днем рождения своего брата Ханакаева Ильяса. Пожелать здоровья, успехов везде и во всем. Мы тебя ждем дома. С уважением, сестра Хеда. Кида, директор Лохоми радио Грозный, ищет массу радио Ладу Орхошка, директор Аллу Ордерсун, док Мерсала Машалда Лу Орду Илинега, гутаршу радио Ладу.

0: новости.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире «Главное к этому часу». С 25 по 31 мая в Чеченской Республике пройдет электронное предварительное голосование партии «Единая Россия», в рамках которого жители смогут повлиять на формирование списка кандидатов на 385 мандатов различных уровней, от муниципальных округов до Государственной Думы Российской Федерации. Голосование пройдет полностью в цифровом формате с использованием блокчейн-технологий. Зарегистрироваться для участия через портал госуслуги можно до 29 мая. Подготовку к процедуре обсудили на совещании под руководством заместителя председателя правительства Чеченской Республики, министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева. По его словам, в регионе организовано взаимодействие всех профильных структур для проведения прозрачного и легитимного голосования. Особое внимание уделяется технической готовности системы, общественному контролю и информированию.

здравоохранению граждан. Ахмед Дудаев также подчеркнул, что главная задача – обеспечить жителям максимально удобные и безопасные условия для участия в предварительном голосовании и предоставить каждому возможность повлиять на формирование списка кандидатов партии. В городе Грозный в гимназии номер 1 состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов гражданин Российской Федерации школьникам, достигшим 14-летнего возраста. Главный документ получили 7 учащихся. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Мы – граждане России» с участием представителей МВД, активистов движения первых и общественных деятелей. Организаторы поздравили подростков с важным событием и пожелали им успехов в учебе, ответственности и активной гражданской позиции. Военнослужащие Росгвардии по Чеченской Республике приняли участие в благотворительной донорской акции «От сердца к сердцу», которая прошла на базе республиканской станции переливания крови. После обязательного медицинского обследования сотрудники сдали кровь для нужд медицинских учреждений региона. В ведомстве подчеркнули, что участие в подобных акциях является важной частью социальной и гуманитарной работы. В Грозненском районе состоялся масштабный весенний субботник в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Участниками экологической акции стали более 500 жителей района, в том числе школьники и студенты. В ходе субботника были очищены общественные пространства, парки и улицы, а также высажены новые деревья и кустарники. Организаторы отметили, что такие мероприятия помогают формировать ответственное отношение к окружающей среде и благоустройству территории. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Россия.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8 903.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании.

Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Радио Грозный.
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Робот-мойщик окон с подвижными скребками. Компания Hobot готовит к выпуску нового робота для мойки окон SP10. Ключ

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева. По его словам, в регионе организовано взаимодействие всех профильных структур для проведения прозрачного и легитимного голосования. Особое внимание уделяется технической готовности системы, общественному контролю и информированию граждан. Ахмед Дудаев также подчеркнул, что главная задача – обеспечить жителям максимально удобные и безопасные условия для участия в предварительном голосовании и предоставить каждому возможность повлиять на формирование списка кандидатов партии. На базе детского сада «Шоуда» в селе Асиновское состоялся районный семинар-практикум для педагогов дошкольного образования на тему духовно-нравственного воспитания детей через традиции своего народа. Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и «Года народного единства России». В семинаре приняли участие воспитатели, методисты и специалисты района. Почетными гостями стали начальник отдела дошкольных учреждений Хадижат Абдулвахабова и представители регионального Совета профсоюза образования Лейла Мисерханова. Педагоги обсудили методы формирования у детей уважения к культуре и традициям родного края. В практической части были представлены открытые занятия, мастер-классы, народные игры и инсценировки сказок народов России. По итогам встречи принято решение создать районное методическое объединение педагогов по духовно-нравственному воспитанию дошкольников. В образовательных учреждениях Грозного организованы комплексные тренировки по безопасной эвакуации учащихся и сотрудников. Об этом сообщила мэрия города. Мероприятие проводится совместно с Росгвардией, МЧС и МВД по Чеченской Республике.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейского

0: французской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Ничего не бойся, у тебя все получится. Ты справишься. А если понадобится помощь, мы рядом.
3: Агентство правовой поддержки Юрискон. Арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 2898.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Havail F7 поступил в продажу. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 3 миллионов рублей. Он получил модернизированные двигатели на 150 и 200 лошадиных сил и стал динамичнее. Косметически обновился салон и набор функций. Другой руль, более мощная беспроводная зарядка и электрорегулировки передних сидений. АвтоВАЗ начал отгружать дилерам автомобилей новой линейки СКМ. Напомним, это легкие коммерческие фургоны и пассажирские минивены чуть крупнее Ларгуса. Собирают их в России на базе китайских аналогов. Цена до 3 миллионов рублей. Машины рассчитаны на малый бизнес, службы доставки, такси и корпоративные автопарки. В этом году «Москвич» обновит модельный ряд. Кроссовер «Москвич 3» получит новый тканевый салон и другой задний бампер. Также завод перейдет на некоторые российские компоненты, в том числе на шины Icon Tires. Крупный кроссовер «Москвич 8» получит набор функций для дистанционного управления автомобилем. Полный список изменений опубликуют позднее. У Toyota и Subaru в России есть немало поклонников, но у них есть кое-что общее. Как-то раз две компании объединились, чтобы совместно разработать яркое и драйвовое спортивное купе. Так появилась Toyota GR86, она же известна как Subaru BRZ. Машина радует относительной доступностью и острым азартным характером. Подробнее о ней в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.

0: Новости.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире «Главное к этому часу». С 25 по 31 мая в Чеченской Республике пройдет электронное предварительное голосование партии «Единая Россия», в рамках которого жители смогут повлиять на формирование списка кандидатов на 385 мандатов различных уровней, от муниципальных округов до государственных.

Государственной Думы Российской Федерации. Голосование пройдет полностью в цифровом формате с использованием блокчейн-технологий. Зарегистрироваться для участия через портал госуслуги можно до 29 мая. Подготовку к процедуре обсудили на совещании под руководством заместителя председателя правительства Чеченской Республики, министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева. По его словам, в регионе организовано взаимодействие всех профильных структур для проведения прозрачного и легитимного голосования. Особое внимание уделяется технической готовности системы, общественному контролю и информированию граждан. Ахмед Дудаев также подчеркнул, что главная задача – обеспечить жителям максимально удобные и безопасные условия для участия в предварительном голосовании и предоставить каждому возможность повлиять на формирование списка кандидатов партии. На базе детского сада Шоуда в селе Асиновское состоялся районный семинар-практикум для педагогов дошкольного образования на тему духовно-нравственного воспитания детей через традиции своего народа. Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и «Года народного единства России». В семинаре приняли участие воспитатели, методисты и специалисты района. Почетными гостями стали начальник отдела при чрезвычайных ситуациях, правила поведения при террористической угрозе, оказание первой помощи и навыки эвакуации. Программа тренировок рассчитана на весь год и направлена на формирование устойчивых навыков безопасного поведения. Продолжаются работы по обновлению системы водоснабжения. Как сообщили в мэрии, ремонт ведется на улицах Иоанниссиани и Дьякова. Специалисты выполняют замену и вынос уличных и внутридворовых сетей. В реконструкции используются современные трубы, соответствующие техническим и санитарным нормам. Также в 2026 году в столице Чеченской Республики планируется капитальный ремонт 25 километров водопроводных сетей. На сегодняшний день уже обновлено 13 километров коммуникаций. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: приветов на радио Грозный.
1: 21:21 на часах, час приветов на радио Грозный. Ваши приветы и поздравления прямо сейчас. Итак, друзья, попросили передать большой салам маршал Малике и поздравить ее с прошедшим днем рождения. Да, алейла Малика, извини, что так поздно. Без подписи по данным сообщениям, мы тоже присоединяемся к поздравлению. Да, алейла. Далее, салам маршал хочу передать Маке, а также ее лучшей подруге Лине. Да, алштайлшу, без подписи, к сожалению, тоже. Ну и на этом все. Друзья, также напоминаю вам, что на территории Чеченской Республики и также на территории Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения. Учитывайте, что погода меняется достаточно быстро, поэтому берегите себя, ну и оставайтесь на волне 105.4 FM.

0: приветов на радио Грозный.
1: 21:28 на часах, час приветов на радио Грозный. Ваше сообщение прямо сейчас. Большой салам маршал летит в Гудермеса отличному человеку по имени Адам. Так просят его не забывать. Вот такое вот сообщение написали. Далее. Хочу передать салам маршал Мате и также Малике, две лучшие сестренки. Люблю вас. Подписалась по данным сообщениям Зара. Дальше у нас еще одно сообщение, которое летит уже в Урус-Мартан, Элине и Пейтмат без подписи. Ну и, друзья, напоминаю вам, что на территории Чеченской Республики, а также на территории Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения. Погода меняется очень быстро, поэтому учитывайте эту информацию. Ну и оставайтесь на волне 105.4 FM.

техническим и санитарным нормам. Также в 2026 году в столице Чеченской Республики планируется капитальный ремонт 25 километров водопроводных сетей. На сегодняшний день уже обновлено 13 километров коммуникаций. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Салам, маршал, душек, хоми, махой. Юга Грузный радио эфира, юг вам ламаш сил передач. И дальше ргу журналист Муцураев Алзер. Остаган студия Хошел Хайкин, Нохчичах, Ейшел ПТС, Аубакарова, Джабраилова, Раис. Маршал, Раис.
1: Маршал Хейлшина.
0: Раис, хабейч, ейш дух кунахбу. Аммахун халам гид иш сөйөз дурш бу. Хунт эчи хай йоз хар бош до хай гуларш эц и байч эц хадгед лилш эц издатриш колдуон иш тету ария бош дихаш деш эц. Хетти э хабайч йой шарна хо иш за оштин кепар эрхо йойз. Сунде э суна тахана ли ир хохок передачи кей хунт эчи масях бут бэчи. Дал газот обол дальцин Кадыров Ахмад хаж нохчичин халхар президент России Турпулху вина кузгай пхит шокочур дырым. Тан леш диношка нохчичвах аламач ого кечем беш бу оцу силахчу терахна. Хунт эчи Ахмад хаже Кадыров ще дахар нохчи халк пырх дахкарьяха дадиллу. Изы историю уана угур тюалычарых Нохчик унаху. Рейс, хай исях, хо гэметтюаттин зудью, ха кэнд бэршду, хо нахсандууни, хай хэсэ юли ах, хо хсэрн сэх лилбо, хо имет бэртки базар югай, хай дууни, шура юцхи юцху, могрира нохчи цин нана юху, дэ нана юху, хо кэнд бэрдуш. Талдэш дина хуна, дас юч хо шэла, гала, Ойтра, кечен, ха, иштат презентация, шкахул, хахай байч, йозвич, нехниш, йозвич, ишт амад хаже, ха, есях, ха, дагря, хун, и му, вывезина, му, висна. Цун лац, ишт ханху, иштир гала.
1: Маршал Душек, салирми, радио, ладуга рухай, дейла, алхзар, са, есях, цин висария, хажчи, хинца, дуаг дуалхштук, Он дал че хлмур барвайн бянек. Дал хума дуч хизваштарити алч нохчик ам хазнихсан хизваштар. Бирх ктянти абухи чим нистал хала дацир. Хадид хума дуч уша

0: своем отечестве пророка не бывает, олштук тир. Эвляшна элла олштук, вэйя адмуштук мэлху дичи. Вэйна эл лучун элладу, вэйя лилу аштолчун, хкиет лучун, вэй хкиет умшту шварт. Дэйла, уцхилчхэна, ханг-ханг цэдалуштул хумма дар цошиэнте яцнэг. Цоша, шиэсэд хилцаар, уцэ югдилнэг. Шие дюзл, шие гергерниш. Иште массери синаштер цо югдэхкнэрш. Нагасэн и яшнях, ишам хирбэлш бэрша и цахилу ацэр. Цун гергерчарна ишам хирбэлш. Хазнэхсэн тухкум дар цошиэнте яцнэг. Так цун уайличи, дэр кьетам болш нахма барвай, хэкал долш нахма бар, иштэнга бартие цухэна, ихаттар ду.
1: Ба, да, ну, табу чарна, мэр лэцэте эр, так китат качам батэр шэльер, амма дэлла ам лилэ цэбу, цун дэлла амма дажа республика кюгалху вартир. И вэттин дукка нэлли цана, Голом я хочу сам Эллер и ночи кидсту изе, но дух наш олж да сир и совет одел душе. Тво сам Эллер, зудри си дач махках он хей кур батсел. Иша хун маха арупа этесю, иша бейч яз яшила вот тво язин арьял жена венгинду дух коду они лазмаш буту осте обич бериш лерин бейчю, хинс хо осма ал ремет тютин зудью. Академия шляхна яцо, институт школ, аспирантур школ яла яцо, хо, массу халулуш, дух бозури, ночи, мори жзури, сан на цахин рейс. Из от дешиш дюк яцо, хуми андулшила, хуми ачилт яцин, зудри си дач махках, он хи кыр бац.
0: Зудри си дач махка бухога, ацин ойличи, икарги ма андуиз. От зудчу ки уашбу, дюзел, ци дуцу, дюзел, дюкштег, ши не на мат, вой яхи душтол, дуаш дуцу, ни абери, кир, ци, пренч, чардяштег. Так, от зучу, ша лилуаштег, дыггар хилч, изудюач, кертах, сун си пусур дач кертах, дюзел хочен, хуси хирду. Икани яцвай лирияшик. Ген хашгыл.

0: чичуею. Изачу аужалло шила катюахна. Вигначу мехкде ларам бешту. Воушешка хвяттина вала соухиетш. Ойланаш воушешна теюагнаю. Бухамаш цигинарш цга ацакиет. Дюахначу вайдыгчуах хубалабу. Мерши чу ярташка шаштыхна хюежуш. Маршуанах белла мах царна цаго. Ваймехк исбяхч аламах хюегш. Кумахка хилла хал царна дитсло. Тхавайнам яцсло даявил хэнш. Машари сатюс шияхкан хан. Туялла чу турпалхуай мелыц и иянш. Белла мах дахарях. Ам ирсега, кэрстшу дэгчуахц эйэй илуднюц. Маршуанах лаккар балар намах. Бэрзду, Ахмад хэжшу тхуэц дуц. Шуна цэгарна, ирс ючнах. Ях ёл турпалхуай, туаламна бэгна. Дю дуц сабайд, махкар гур. Сирланяк, бюйлучуах, турпалхуай ягна. Дахарн, дитин шейх, дур дот нур.
1: Дел рез хелон, рейс отцу, кваргир философски уаль ёйчо бейтуо, со дик цецвехки хунд эльчи, изе до цач о гарвел поэту язин эльчи, со тешир вар хо хай, ца хай дюзул кыош, хай дуоне хасли лош, Ишт дуй моғрир ноқчи зуччу отцул чулайасын байт язычи иза суны доққаду дозырладу. Хоя махвай, передача ярдаш суны қызға білгіл дақля, тағына омын ламаш передача дағлу учир, ноқчи уча ёйшил поэтесы Аубакарова Жабраилова рейс, дэрэзал рейс.
0: Асэна.
1: Махвай, отсуды ашу адыкю, марш айлшу.
2: Ашла дюгер ом ламастыш цей олч передачи. Цу передачах шэн хейтар кшу язда ишхарю гроз радио собачка mail.ru адресац к электронной почте.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.

Оле большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Специальная реклама.
1: Опытных литейщиков днем с огнем не сыщешь. Но нам нашли настоящих специалистов.
2: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
3: А нам нашли замечательных.
4: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует. Существует, если знать, где искать.
5: В кадровом центре «Работа России».
6: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
5: И это бесплатно.
6: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру

талантливый повар. Ты – мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Специальная реклама. Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.